всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК микрохирургия глаза на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Relic Smile, FemtoLASIK и LASIK. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 508595. 508595. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в НТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама. Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в НТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин Экспедиция ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: фрактционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Релик Смайл, фемтолейсик и лейсик. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 508595. 508595. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в МТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Шинозавод Гисловет, ранее Континенталь, ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Relic Smile, Femto-LASIK и LASIK. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 508595. 508595.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Amoda – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Amoda уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Вот сколько мы двигались к солнцу. Если в плане погоды, то довольно долго и соскучиться уже успели по нему. А если в плане хитов, ну, то последние пару минут помогал нам в этом товарищ по имени Хьюгель. Moving to the Sun, вот так называется работа, которую мы мгновением ранее послушали. Солнце мы ждали долго. А сегодня оно вот само к нам пришло, и это не может не радовать. Всем привет, дамы и господа, врываемся в воскресенье мощно, солнечно и хитово. С этой минуты до 17 по Москве с вами Белов Андрей. Громче звук и давайте бодриться. Помогать в ближайшее время будут Алекс Уоррен и его Fever Dream, также Beowulf отметится. И прямо сейчас веселый Джейсон Деруло. Всем еще раз большой привет и классного воскресенья.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Sometimes Sadness, Lana Del Rey на радио Hit FM. О какой грусти идет речь, неясно, потому как лето продолжается. Ну и пусть июнь практически закончился. Впереди еще 2 месяца абсолютного счастья. Да и потом, если лето проводить в компании наших хитов, то тут даже мысль о грусти не проскользнет. Просто сделайте погромче и получайте удовольствие. 11:20 в Москве, очень скоро в эфире Energy One и Саши, также Али Фарбан и Рене Миллер. И Кланг Карусель с работой Ride через пару минут.
1: Реклама.
2: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новый Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
4: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Dance, Rain Dance на радио Hit FM. Ну вот опять что началось-то? Ну зачем нам танец дождя? Ну не наша эта тема в данный момент. У нас лето, у нас солнце. А еще у нас воскресенье, день, когда мы подводим итоги недели. Ну, там планируем новую, которую, кстати, откроем лайтово. Если у многих понедельник это очень тяжелый момент, то в нашем с вами случае все проходит ровненько. И кто-то из вас завтра обязательно станет не только счастливее, но и богаче. Вот прям с самого утра и до вечера здесь на радио Hit FM в прямом эфире мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7 утра по столичному и начинайте неделю хитовой выгодно вместе с нами. За подробностями на Hit FM.ru и в мобильное приложение радио Hit FM. И пусть вам завтра обязательно повезет. Здесь же мы с вами двигаем воскресенье далее, 11.37 в столице. И хитовая новинка прямо по курсу. The new hit. Slater.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме промо-экономии, количество товара ограничено. Подробности на

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Кавказ. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Свит с нами только что. Shake it off. В Москве 11 часов и 49 минут. И раз сегодня воскресенье, так давайте уже скорее приступать к лучшим хитам недели. В нашем списке их ровно 20. За них голосовали вы на сайте hit.fm.ru и в нашем мобильном приложении. Обязательно услышим всех. И в плане голосования, и в плане хитов. Также немного поизучаем топы мировые. И новая музыка тоже будет. Все это и не только в главном хитовом чарте с полудня и до часу дня. Выдвигаемся через 10 минут. Будет жарко.
1: Реклама.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

На этом моменте должен быть легкий истерический смех, а только потому, что в данный момент мы с вами преодолеваем финальные выходные июня. Да-да, первый летний месяц почти в минусе, но унывать не стоит, впереди еще два, так что хвост пистолетом и спокойно радуйтесь крутому времени года. Ну а раз сейчас у нас с вами выходные, то не лишним будет лучших по итогам недели послушать. В ближайший час этим и займемся, 20 горячих хитов послушаем, мировые чарты изучим и кто что нового выпустил, тоже узнаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. Почти каждую неделю кто-то от нас уходит, чтобы освободить место для новых имен. На этой неделе мы говорим прощай сразу двум устворениям. Во-первых, это Ибен с работой Hollow. Был на 15-м, а теперь чарт покидает. Проект Brook 16 с Paid to Exist, им тоже стало тесно. Скажем им спасибо и выпроваживаем. И взамен им два мощных и свежих новичка. О них чуть попозже, а прямо сейчас обладатели 20-го места. И здесь Pinau и The Warning с работой Tu Corazón. Сегодня спуск на два пункта.

просторах топа. Они с нами всего-то 3 недели и выше 18 места так подняться и не смогли. Сегодня это 20-я строчка и очень большая вероятность, что через неделю музыкантов отсюда выпроводим. Но всегда ж можно ситуацию спасти. Делать это можно на HitFM.ru и в нашем мобильном приложении Radio HitFM. Все в ваших руках. Ну а мы приступаем к изучению первых новичков в главном хитовом чарте по итогам 7-дневки. Долго они сюда пробирались, и вот момент настал. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл. Старт вот отсюда. 19-е место.

0: surprise.
1: 19-я строчка главного хитового чарта сегодня закрепляется за новичками топа. Trap Mafia House, Mafia Style. Не знаю, почему они так долго сюда шли, но радует то, что они смогли ворваться в число лучших и теперь заслуженные участники в гонке за звание абсолютного хита недели. Получится у них или нет, время покажет, ну а мы с вами двигаем далее и встречаем обладателей 18-й ступени. Сюда просел Кунг с работой Galaxy. -1.

0: минус один за неделю и теперь на 17-м. Кунгс, Galaxy. Главный хитовый чарт.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
8: HIT-FM. Главный хитовый чарт. 17 место.

Куда идти и работать Take Me There за неделю взлет на 3 пункта, и теперь это 17-я строчка в главном хитовом чарте. А вот сейчас инфа, от которой у меня вынесло крышу. Оказывается, это парень, хотя, как по мне, поет девушка. Прошу прощения. Настоящее имя, подробная биография и точная национальность певца в сети не раскрываются. Мистер Загадка у нас с вами тут завелся. Ладно уж, пусть хранит свои тайны, и пусть эта фишка принесет парню высшую ступень в нашем топе. Мы же с вами перемещаемся выше и вновь знакомимся с новенькими в главном хитовом чарте. Теперь в гонке за звание абсолютного хита недели Marshmello и Portugal The Man. Феникс.

Мэлло и Portugal The Man Phoenix. По итогам недели это попадание в топ и крутой старт с 16 места. Я вам больше скажу, эта работа уже звучит на фестивалях по всему миру. Португальцы привнесли свой инди-роковый вайб, а Маршмелло сделал из этого танцевальную конфету. Поговаривают, что клип снимали в пустыне. Если не видели, обязательно посмотрите на досуге. Мы радио показать не имеем возможности. Пройдет неделя и станет ясно, взлетит ли эта птица выше. Здесь же приступаем к изучению 15-й строчки. И здесь теперь обосновались Tame Impala.

0: На 17-м сегодня базируются Tame Impala и Jenny, их совместка под названием «Дракула». Прямо сейчас на радио Хит FM небольшой перерыв, и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый час.
2: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все верно, это главный хитовый чарт. Белов Андрей с вами по-прежнему. И на очереди 14-я строчка. Сюда с 13-го переместился Алан Уокер. Broken Strings.

Walker – Broken Strings, 14-я строчка главного хитового чарта по итогам уходящей семидневки. Сегодня парень чуть стабилизировался, напомню, что 7 дней назад он забрал звание падения недели, но все равно как-то нервно. Алан, мы в тебя верим, но, дамы и господа, голосуйте, иначе улетит вовсе. Мы же с вами включаем ускорение и следующие 3 строчки тапаем за один раз. И время сэкономим, и во вторую половину чарта попадем. Счастливая 13-я сегодня достается работе Jamaican, это Hugh Lesolda. За неделю набрали ровно ступень. Минус 2 за 7 дней у Зейна. Работа Die For Me теперь на 12-м. И при своем остались

0: Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait сегодня зафиксировано падение и ровно на 3 пункта. Центр главного хитового чарта тоже неплохой результат, но если темп сохранится, очень скоро с ребятами придется распрощаться. Хотя я думаю, что не в музыкантах дело. Тут просто конкуренция бешеная. То тут кто-то новый выпустит, то там, и это каждую неделю. Всегда найдутся те, кто будет свежее и интереснее. И коль мы о новинках заговорили, то давайте немного подобного и изучим.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: А такого у нас довольно много. Во-первых, свежим в этот раз порадовала Кэти Перри. Давненько не было слышно в музыкальном пространстве, мы даже уже успели соскучиться. Называется новинка «Watch It Burn».

Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Ну а более детально мы продолжим в стиле лайтового лета. У нас же с вами лето, ну и я о том же. Со своей задачей очень круто справился наш старый знакомый Дэвид Гетта. Ну и по традиции не один. Состав на этот раз очень большой, давайте же слушать то, что они сделали. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Эджей и Меган Тристеллион. DNA. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Хит FM Андрея Бочелли, Дэвид Гетта и Джей Меган Три Стеллион. DNA, ну или по-другому More Than A Game.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

0: Это Леони и Калум Скотт в главном хитовом чарте. Работа «Stay» сегодня с приятным результатом в плюс один и уже на 9 месте. Недавно немецкая певица выложила в соцсетях видео, как готовит акустическую версию данной работы. Говорит, что хочет показать песню без электроники. Пока только в коротких видео, но если выпустит, это будет прикольно. О том, что тоже прикольно и даже больше, о звании «Взлет недели» мы поговорим прямо сейчас. Да зачем говорить? Давайте просто послушаем. Плюс 4, теперь на 8-м проект «Медуза». Don't Wanna Go Home. Поздравляем!
1: 8-е

0: Don't Wanna Go Home — это «Медуза» в главном хитовом чарте. Сегодня это взлет на 4 пункта. Звание «Взлет недели» и по итогу 8-я ступень. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: В «Велкой Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
6: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
7: Так точно, мы продолжаем подниматься по нашей хит-лестнице, едем дальше и оказываемся на 7-й строчке. Здесь в этот раз обосновались Bibi Rexha и Faithless, New Religion.
6: 7-е место.

Для кого ж не секрет, что Биби Рекса не только певица, она еще и автор хитов для Эминема, Рианы и Дэвида Гетте. Да-да, она написала «The Monster». Ага, это ее рук дело. Нет, только при том, что ее собственный прорыв случился в 2018 году. Представляете, сколько лет она шла к успеху. И вот сейчас она вроде бы на волне. Пусть и дальше развивается в этом направлении, а мы с вами снова ускоряемся и еще 3 строчки промчим за раз. Времени мало, поехали. 6 место сегодня улетает в сторону Алекса Уоррена. Работа «Fever Dream» за 7 дней поднялась на 2 ступени. Продолжают свое погружение вниз ребята из группы BTS. Работа Swim утонула на

0: главный хитовый чарт.
1: Мужик с золотым голосом и душой соула снова в топе. Он сейчас в туре по Европе и, говорят, на концертах зал плачет. Не удивлюсь, если через неделю он будет бороться за золото. Речь, конечно же, про Тедди Свимса. Работа Mr. Know It All сегодня уже в тройке лучших. И, как мне кажется, это не предел.

0: Swims, Mr. Know-It-All. По итогам недели парень преодолел барьер тройки лучших и теперь находится в ее хвосте. Прямо сейчас сделаем еще одну трехминутную паузу и после приступим к самому интересному. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Relic Smile, Femto-LASIK и LASIK. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95. 50-85-95.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 8.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Хитов хороших очень много, и я понимаю, что определиться с самым лучшим очень тяжело. И неудивительно, что каждую неделю лидер может молниеносно меняться. К примеру, на прошлой неделе им была работа «Body Talk» от Али Фарбен и Рене Миллер. Ну а уже сегодня этот же хит на втором. Немного хватка ослабла, но и такой результат тоже очень неплохо.

0: главного хитового чарта на прошлой неделе, но сегодня это вторая строчка. И не будем много говорить про сегодняшних победителей. Уверен, что вы и сами уже догадались. И все мы знали, что рано или поздно эти ребята золотом овладеют. В свое время они уже это делали. Ну, год назад. Ну, а теперь просто-напросто повторили успех. С чем мы их и поздравляем. Дамы и господа, встречайте новых лидеров главного хитового чарта. Avalon Rockstan, Vertigo.
1: Первое место.

с вами новые лидеры по итогам главного хитового чарта. Это под занавес первого месяца лета. Avalon Roxton, Vertigo. Именно так будет зваться первая строчка нашего топа в ближайшие 7 дней. Останутся ли они здесь через неделю, зависит от вас. Топите за своих любимчиков на сайте HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. И в следующие выходные на этом же месте и в это же время мы подведем новые итоги. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного июньского уикенда всем под музыку на радио HitFM. Пока!

Another 54 Ultra с нами мгновением ранее Talk to You. Такой летний вайб создает работа. Впрочем, это именно то самое, что нам в данный момент необходимо. Добро пожаловать в новый час воскресенья. В Москве начало второго. Белов Андрей с вами по-прежнему. Мы с вами не спеша, не шурша. Продолжаем хитовое путешествие по выходным. Кстати, к слову, это последний уикенд июня, поэтому давайте настроимся, сделаем громче звук и продолжим в ритме 100% хитов. В ближайшие 15 минут нам составит компанию «Кунгс», «Мари Краймбрери», «Минелли» через секунды и другие. Поехали!

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. «Теннет Т4L». Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке». И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Lost — это Роджер Санчес на главной по хитам станции в стране. Музыкальный привет прямиком из 2006-го. Это было давно, это было круто, и только лишь теплые воспоминания остались из того времени. Ну и хиты, конечно. В Москве 13 часов и 20 минут. К хитам мы вернемся очень скоро, буквально через пару полезных минут послушаем работу Radio Baby. Это будут Don Diablo и Fitz the Tantrums, также отметятся Леони и Callum Scott. А сразу после них Ирина Баутина в «Смотрителях» расскажет нам о том, что можно посмотреть вечером. Фильмы, сериалы, все-все-все. Не пропустите.
1: Реклама. Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения «Релекс Смайл» в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
6: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. «Автоград» – автомобиль. Сердце Калуги. Пауза в Кумбанк.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Бухта вдов». Вдовья бухта – это название городка, расположенного на живописном острове в 40 милях от побережья Новой Англии. Райское местечко находится в полном запустении, и даже мобильный интернет едва работает. А все потому, что, как считают местные, остров проклят. Однако скептичный новый мэр, которого играет Мэтью Рис, не верит в эти бредни. Он хочет сделать остров процветающим и превратить его в популярное туристическое направление. Но когда туристы приезжают во Вдовью бухту, выясняется, что местные были правы насчет проклятия, а все страшилки неожиданно оказываются реальностью.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. 17-летняя успешная теннисистка Катя, которой тренер пророчит чуть ли не Уимблдон, вынуждена оставить большой спорт из-за проблем со зрением. И чтобы собрать денег на операцию, она под видом новичка выходит на частные корты и играет с обеспеченными любителями на деньги. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Only You — это Шаус и Капспот на радио Hit FM. Ребята — абсолютные лидеры по количеству летних хитов. Ну, умеют, что тут можно сказать, молодцы. Мы же с вами тоже лето любим и проводим его большой дружной компанией. Кстати, сейчас то самое время, когда можно чаще видеться с друзьями. Ну, а мы ваши встречи готовы сделать еще интереснее и увлекательнее. Прямо сейчас заходите в канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер. Все звезды». Сразу скажу, у нас на всех их не хватит, ограниченное количество. Прямо сейчас заходите, участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Все подробности в канал Макс Радио Хит ФМ. Ну а здесь мы с вами двигаем воскресенье далее в столице 13.37 и работа Self-Aware. У нас с вами прямо по курсу. Кто это? Темпо Сити. Слушаем.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме промо «Эконом», количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
10: В «Ленте».
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это трэп «Мафия Хаус», работа «Мафия Стайл». Удивительно, но на этой неделе ребятам удалось попасть в число лучших в главном хитовом чарте. Долго они к этой цели шли, порадуемся за них и сами будем финалить этот музыкальный сериал, «Стамблин» очень скоро. А чуть ранее, буквально через пару минут, Миша Миллер и Алекс Вэлла. Бам-бам, дождитесь.
1: Реклама. Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Relic Smile, FemtoLASIK и LASIK. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 508595. 508595.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Wingardium Leviosa. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Фьюгеля Солта на старте нового часа. Джамайкан. Начало третьего в столице. Белов Андрей с вами. И тем временем в одном австралийском городке состоялось возвращение огромного морского слона по кличке Нил. Нет, ну не то чтобы местные хотели, чтобы он вернулся. Нет, он все сам решил. Пришел и начал кошмарить местных. Животное отъел бока в море и вернулся на сушу для отдыха и линьки. Нил еще подросток, поэтому ему нравится наводить суету по всему городу. Он валяется на дорогах, мешая машинам и пешеходам, сносит ограды от скуки и достает местных. Хочется не вот это вот все, а просто побыть этим слоником в какие-то моменты. Продолжаем двигать уикенд. Новая порция музыки на низком старте. И откроет ее красотка Ava Max. Встречайте!

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00 смотрите на домашнем. 16+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22.50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Гомес, Love You Like a Love Song. Немного романтики добавили в этот уикенд. Ну и, конечно же, ностальгия приятная имеет место быть. Мы здесь с вами отлично проводим время в компании 100% хитов и продолжим это делать далее. Через пару полезных минут здесь в эфире на радио Hit FM Медуза Don't Wanna Go Home. Также не с горами певица Рэй, проект The Second Voice и многие другие.
1: Реклама. Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в НТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
3: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
14: Hit FM.

The Second Voice на главной по хитам станции в стране Let Me Be. Мало кто знает, но голос в этой песне не настоящий. Музыкант в свое время стеснял своего настоящего голоса, доверил эту работу искусственному интеллекту. Потом такой послушал, да нет, тоже не то, и закинул песню на дальнюю полку. Спустя время доработал, выпустил, и никто не ожидал такого эффекта. Вот оно, как бывает. Может быть, и у вас тоже были какие-то старые планы, которые в свое время отложили. Доставайте, самое время реализовывать. Ну а для мотивации давайте новую порцию хитов запустим. Джек Харло, Алекс Уоррен, Вайс очень скоро. А прямо сейчас работа «Дай-дай». Это Шакира и Бёрна Бой. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это проект Vice, работа Wait на радио Hit FM. В столице тем временем уже 14 часов и 50 минут. До конца этого часа с нами в одной компании окажется певица Тувы Ло, ее работа Borderline. А чуть ранее, буквально через 3 минуты, Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Дождитесь.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
5: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
4: Ха, а если ипотека не подходит?
5: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
4: И где это чудо?
5: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
4: О, спасибо, уже звоню.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
7: Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Релик Смайл, фемтолейсик и лейсик. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 508595. 508595.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Новинка на старте нового часа воскресенья. Merck & Crème & The Colors, Partenope. Начало четвертого. В столице с вами Белов Андрей. И тем временем в Японии появился первый в мире храм для плюшевых игрушек. Там можно провести церемонию по старому плюшевому другу или просто поблагодарить его за годы рядом. В будущем планируют там сделать мемориальные залы и плюшевые статуи львов-хранителей. Тут как-то недавно наткнулся на свои детские игрушки. Да, чувства, конечно, ностальгические. Двигаем далее, ловим новую порцию хитов. Marshmello и Portugal The Man очень скоро отметятся. Также Holy Flame и прямо сейчас на радио Hit FM Элис Шука. Встречайте.

0: Реклама.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей. В Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
11: Реклама 16+.
12: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Зара Ларсон и ее рассказы про пышную жизнь здесь, на главной по хитам станции в стране. Очень удивительно, но в этом году песня снова возглавляла многие чарты по всему миру. И это при всем том, что вышла она ровно 10 лет назад. Вот что хиты делают, даже спустя десяток лет песня в лидерах. Хотя это, может быть, кто-то очень сильно заскучал по 2016-му и решил таким образом себе его вернуть. Ну что ж я скажу, получилось не только себе, но и всем остальным. Возвращаемся обратно в 2026, я вот сам скучаю по прошлому году. В столице 15:21, через пару полезных минут в эфире группа Айола и Работ Хомай, дождитесь.
1: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Келвин Харрис и Клементин Дуглас на радио Hit FM Play Sense, 15:36 в Москве. И, как мне кажется, самое время напомнить вам о том, что уже завтра у каждого из вас будет возможность не только стать чуточку богаче, ну потому что завтра лайтовый понедельник, это да, не спорим. Но ведь и не нужно забывать, что понедельник — это день будней, а по будням в нашем эфире что? Правильно, гуляет вездехит. Да, его нужно ловить аккуратненько так, потому что в нем есть подарок. И это может быть все, что угодно. Ну вот, например, вы часто на такси ездите, а мы вам такие: вот, пожалуйста, можешь есть еще, да и притом бесплатно. Или захотели вы себе новый спортивный костюм? Мы вам возьми и добавили чуть-чуть. Приятно? Приятно. И нам тоже приятно дарить такие подарки. Вездехит уже завтра и каждый будний день здесь на радио Hit FM. Ловите, и пусть вам обязательно повезет. Пока же мы с вами продолжаем отдыхать в это хитовое воскресенье, 15:37 в столице. И кто у нас прямо по курсу? Работа Дракула. Это Tame Impala и Дженни. Встречайте. Встречайте.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это группа Imagine Dragons на радио Hit FM Natural. Точная столичная 15.50. В финале этого музыкального отметятся сразу три мега-хита. Робин Шульц, Топика Уакс, работы One by One. Также Альфа и Ману Чао. Их мустворение называется Мами Виаче. И раньше всех в эфире Брук 16, Paid to Exist. Ровно через три минуты. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

На старте нового часа с нами это Пауза с работой «Магнетик». Уже начало пятого в столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Ну вот еще одни выходные практически подошли к финалу. Еще несколько часов и новая рабочая неделя. Уверен, что подготовились вы к ней хорошо, ответственно подошли к этому делу. С другой стороны, ну как бы есть еще время на то, чтобы заняться своими делами. И, кстати, лето на дворе. Ну а лето — это лучшее время для встреч с друзьями, например, да, и мы готовы сделать эти встречи еще интереснее. Заходите прямо сейчас в канал Радио Хит FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших настольных фирменных игр «Спойлер, все звезды» в компании. Это самое то. Точно. Желаю удачи каждому, ну и давайте двигать далее. Впереди отметится Бенсон Бун, также нетленка от певицы по имени Оусиана. Ну а прямо сейчас яркая дива Эйва Макс. Делайте громче.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию! JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

0: На радио Хит FM Леони и Калум Скотт. Stay. Хочется прямо эту песню посвятить выходным. Останься, пожалуйста, с нами еще немного, еще денек. Да, выходные штука интересная, но короткая. Зато в будни много чего интересного тоже есть. К примеру, мы неделю вообще лайтово начинаем. Каждую рабочую, да-да, с утра и до самого вечера разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Не все, конечно, одному. Да, частями и разным слушателям, тем самым внимательным и самым активным. Заводите будильники на завтра на 7.00 по Москве и начинайте неделю выгодно и хитово вместе с нами. За подробностями на Hit FM.ru и в мобильное приложение, а за новинкой вот сюда.
1: The new hit. Slater. Dance.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган – и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
11: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Ой, как красиво Тейт Макрей на спортивном каре мимо нас взяла и пронеслась. Пронеслась и укатила за хитовый горизонт. В Москве 16 часов и 50 минут. На этом я, Белов Андрей, наверное, тоже начну укатывать в сторону дома. Каждому из вас что пожелать? Наверное, чтобы солнечная погода, вот эта, за окном так и оставалась солнечной всю неделю. А, хотя, может быть, вы сейчас в другом городе нас слушаете, и у вас там дождь стеной. А, ну если дождь стеной, то пусть дождь закончится и выглянет вот такое же солнце, как у нас в Москве. Всем солнца, короче говоря, всем абсолютного лета. Ну и до встречи с вами в пятницу в 6 вечера в Припяти. Там мы будем разгонять новые выходные. Ну, короче говоря, повторим. Всем классного завершения воскресенья. Счастливо. Москва. Хит Белов. Пока.
1: На радио Хит ФМ.
2: Реклама.
3: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения. Rolex Smile в НТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в НТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
1: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган. И многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького 63 представлены все виды фемтолазерных технологий. Relic Smile, Femto-LASIK и LASIK. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50-85-95. 50-85-95.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама. Позвольте вашим глазам улыбаться. Передовая технология фемтолазерной коррекции зрения Relax Smile в МТК Микрохирургия глаза в медицинском центре на Горького 63. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 50 85 95. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-873-988-54-58.
2: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Ваши глаза достойны лучшего. В лазерно-рефракционном центре МТК «Микрохирургия глаза» на Горького, 63, представлены все виды фемтолазерных технологий. Релик Смайл, фемтолейсик и лейсик. Избавьтесь от очков и контактных линз. Звоните 5085-95. 5085-95.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: Avalon Rockstar, Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Тренды. Разрыв отношений – это, как правило, довольно неприятная, но частая история. Если ничего уже не вернуть назад, стоит подумать над тем, как проще пережить этот период, пока время не залечит раны. Конечно, можно запастись мороженым и сериалами, но, по мнению международной команды ученых, лучший способ прожить расставание – это не пытаться его забыть, а правильно осмыслить. Исследователи проанализировали данные опроса нескольких сотен взрослых добровольцев, у которых за плечами был болезненный разрыв. И оказалось, что главная проблема расставания – это не столько тоска по бывшему, сколько потеря части собственной личности, которая раскрывалась только в отношениях. Сообщается, что тем, кто воспринимает разрыв лишь как важный эпизод своей большой жизни, справиться с эмоциями намного легче. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Пока мы шутим, что смартфоны беспощадно отбирают у нас время, тем временем ученые из Америки решили пойти дальше. Они провели масштабные исследования и пришли к выводу, что чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, что в итоге сокращает продолжительность жизни человека. По словам экспертов, лишний час, проведенный перед экраном, сокращает шансы дожить до 60 лет, особенно у мужчин. Медики также отметили, что привычка жить только тем, что показывает смартфон, вытесняет из жизни человека интерес к реальности, что снижает нашу физическую активность и впоследствии приводит к серьезным заболеваниям сердца. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Музыка.
1: Раньше мир был добрее, чем сейчас. Кто-то воспримет это как ворчание, но, к примеру, тенденции в мировой музыке говорят об этом сами за себя. Команда ученых из Великобритании проанализировала несколько сотен тысяч песен за последние 60 лет и выяснила, что музыка на планете за это время стала значительно агрессивнее. Исследователи изучили множество песенных текстов и мелодий и обнаружили, что в них все чаще поднимаются темы конфликтов и нарушения правил, в то время как музыкальных работ о доброте и заботе становится все меньше. Впрочем, ученые считают, что тенденция может быть связана не с тем, что мы стали хуже, а с тем, что музыка становится отдушиной, способом сбросить накопившееся напряжение. И вообще, включить что-нибудь успокаивающее никто не запрещает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.